В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Такси остается больным вопросом в автоперевозках. Условия, предлагаемые для работы, сегодня очень далеки от реальности. Цены ползут вверх, ситуация накаляется. Легендарная фраза «Наши люди в булочную на такси не ездят» вновь приобретает актуальность. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Проблема детских перевозок в такси становится все более острой день ото дня. По словам представителей отрасли, такие поездки попросту перестали быть экономически целесообразными как для бизнеса, так и для водителей. Это приводит к тому, что таксисты все чаще отказываются от заказов с детьми, что в свою очередь ухудшает доступность услуг для семей в России. Общественный совет по развитию такси уже направил в Минтранс свои предложения по регулированию данной ситуации. Организация подчеркивает, водители в значительной степени отказывают в услугах клиентам с детьми из-за ряда организационных и экономических трудностей. Основная сложность, разумеется, заключается в необходимости иметь полный комплект детских удерживающих устройств для различного возраста, а иногда и несколько одинаковых, что, разумеется, существенно ограничивает полезное пространство автомобиля, включая багажник, что особенно критично для машин, к примеру, с газобаллонным оборудованием, распространенным, кстати сказать, в российских регионах. Такси-агрегаторы признают существование данной проблемы, отмечая, что работа по детским тарифам влечет за собой дополнительные затраты и ограничения, несмотря на отсутствие отдельной платы для пассажира. Хотя поездка для клиента стоит столько же, сколько и обычная, водитель несет расходы на приобретение, хранение, установку, обслуживание кресел, а также теряет в универсальности использования своего автомобиля. Важно помнить, что таксист несет ответственность за безопасность всех пассажиров, и особенно детей. И если в заказе не было указано наличие ребенка, то отказ в перевозке является обоснованным, и нечего здесь винить водителя.
0: Автомобильные факты.
1: Вот тут-то возникает главный вопрос. Так в чем же загвоздка-то? Детские автокресла, ну это в конце концов не ракеты в космос запускать. Казалось бы, ну обеспечьте вы ими всех и дело, что называется, с концом. Но нет, все оказалось куда сложнее. Оказывается, в России очень мало компаний, которые производят вот эти вот автокресла. Да и производят их не так уж много. А на рынке полным-полно импортных, которым у специалистов куча вопросов по качеству, безопасности. Напомню, что для малышей до 7 лет обязательно установка автокресла или бустера, подобранного согласно росту или весу, там тоже градации. Всякие там адаптеры, накладки на ремни – это не автокресло, помните, и они не считаются детскими удерживающими устройствами. Все эти тонкости прописаны в ГОСТах. И о счастье, если чаду вашему уже больше 7 лет, он ростом выше 150 и весит более 36 килограммов. Эти вполне спокойно могут ездить сзади, пристегнувшись обычным ремнем безопасности. С 12 напомню, что даже спереди, но тоже с ремнем безопасности. А вот всем, кто меньше – беда бедовая. Напомню, что с нынешнего года неправильная перевозка детей теперь бьет существенно по карману. Обычным водителям 5000 рублей. Профессионалам, то есть тем самым таксистам, которые предъявляют потом претензии, почему у него нет детского кресла, 50 тысяч рублей. А организации, которая отправила этого такси на работу, 200 тысяч рублей. Игроки рынка, кстати, уже не просто говорят, они буквально кричат, иногда благим матом о том, что нужно помогать семьям с детьми, особенно многодетным. И самое очевидное, что приходит на ум, ну, мой, конечно же, это дать им всем автомобили. Звучит, конечно, как из области фантастики, ну, особенно в нынешних реалиях, да? Но ведь не такая уж и невыполнимая задача, если подумать, но согласитесь. Если, например, сделать поездки для них более доступными, ввести какие-то льготы или, например, развить вообще социальное такси, которое бы ориентировалось только на поездки родителей с детьми. В общем, как вы сами понимаете, вариантов масса. Самое главное – захотите поставить четкие задачи. Все остальное можно преодолеть. Удачи!
0: «За баранкой».
2: Реклама на радиопортал.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
6: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Мы задаем простой вопрос. Что важно для вас при выборе ведущего на мероприятие?
1: Чувство юмора, эрудиция и драйв.
0: Поставленный голос и харизма. А еще есть пожелания?
1: А еще можно нам на празднике создать море позитива и отличного настроения?
0: Конечно, можно! Яркие события, незабываемые корпоративы, торжественные юбилеи, крутые вечеринки и, конечно же, роскошные свадьбы. Все это классно проведет Алексей Никитин. Звони 8-958-509-95-65. Бронь мероприятий и подробности на странице Алексей Никитин во ВКонтакте.

0: Доброе-доброе утро, любимый город, просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, Новый Воронеж. В студии радиопортал Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина.
1: Ну и, конечно же, вместе с нами позитив и отличное настроение, чего мы вам всем желаем.
0: Ну что, просыпаемся, улыбаемся. Сегодня солнце, сегодня классно, тепло на улице. И берем с собой хорошее настроение на работу и в школу.

0: 13-й день финального весеннего месяца на календаре, друзья. Лето приближается мелкими шагами к нам.
1: Да что ты так лето ускоряешь? Оно придет, и тогда быстро кончится.
0: Кайф!
1: Да?
0: Лето — это кайф. Давай, лето — это маленькая жизнь.
1: Давайте весной наслаждаться цветением сирени. Город благоухает.
0: А в парке воняет. Это утреннее шоу «Разбудильник», друзья. Будут приветы, будут поздравления, ну и, конечно же, будет классный розыгрыш. Продолжим сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски 3 сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
5: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
6: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
7: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
8: Купил себе Джатур.
9: Купил себе Джатур в Мотерленд.
10: Купил Джатур, Джатур, только Джатур себе купила в Мотерленд.
11: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Джатур, Дэшинг, Т1, Т2 и X70+, в Мотерленд по приятным ценам. С подарками при покупке. Джатур Мотерленд. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
12: Разбудильник.
1: Мне прямо сейчас строчки песни одной вспомнились. Опять, как всегда, Леш, с моей танцплощадки 70-х.
0: Так.
1: Я говорю «роса», а ты говоришь «мокро». Я говорю «краса», а ты говоришь «блекло». Так и я говорю «город благоухает». Ну, по крайней мере...
0: А в парке воняет, я буду продолжать.
1: Некоторые районы города, которые сейчас утопают в кустах сирени, это удивительно красиво. Ты не представляешь, когда сюда к нам приезжают люди из других городов, да даже из того же Воронежа, они просто фотографируются у каждого куста.
0: А у них что, нет сирени?
1: Такой красоты нету. Реально, у нас очень красиво, очень красиво.
0: Очень красиво. И название-то какое красивое, емкое. Сирень.
1: Сирень.
0: Ну, здорово. Летят ваши утренние приветы и поздравления. Зачитывай. Маш пишет нам: «Доброе утро, Радиопортал».
1: Доброе.
0: Маша, доброе вам.
1: Огнедышащий тапок. Привет, Радиопортал и Нововоронеж. Желаю прекрасной среды.
0: Взаимно. Вам тоже шикарной.
1: Так, у нас есть еще поздравления с днем рождения. Но тут просят одну песенку.
0: Ирина, а песенку в заказухе мы поставим.
1: Да, песенку в заказухе мы поставим.
0: А поздравление прочитаем.
1: Не обижайтесь, да, Ирина. Доброе утро, радиопортал. Хочу поздравить с днем рождения друга семьи Севастьянова Семена. Дорогой Семен, от всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого здоровья и неиссякаемого оптимизма и удачи во всех начинаниях. Пусть каждый день приносит что-то хорошее. Приятные встречи, радостные моменты и новые возможности. Будь счастлив, береги себя. И пусть рядом всегда будут верные друзья и любящие близкие.
0: Семена, с днем рождения поздравляем. А вот здесь нам какое-то объявление интересное прилетело. Вот, наверное, почему... В парке воняет.
1: О, да, что 13 мая с 8:30 специалистами центра профилактики будет проводиться обработка территории от клещей и прочего гнуса. Территория лесопарковой зоны от гостиницы «Орбиталь» до стадиона «Старт». Просьба жителям города отменить прогулки во время проведения обработок. В случае неблагоприятных погодных условий о переносе сообщат дополнительно. Но сегодня условия благоприятные, значит, идет обработка. Алексей, все хорошо.
0: Долой гнус из Нового Воронежа.
1: Это о нас заботятся с тобой. Больше прогулять не пойдем.
0: Спасибо за полезную информацию. Все, пока с приветами, поздравлениями. Расскажу о нашем сегодняшнем партнере. Партнер «Разбудильник» сегодня — компания «Плюшка».
12: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
0: Секретный, интересный звук у нас сегодня для вас, дорогие проснувшиеся и слушающие. Сначала послушаем звук, да. Потом несколько ваших версий послушаем. Ну а потом будут и подсказки. Сегодня хорошо подготовился.
1: Да, и выигрывают у нас люди, дозвонившиеся. Писать вы, конечно, можете свои варианты, мы их будем зачитывать, даже если они верные. Но вы об этом не узнаете. Узнаете только тот, кто дозвонится. Мы хотим просто вас послушать.
0: А тоже. Кто дозвонится, тот получит вкуснейший дрожжевой пирог из нежного ароматного теста с начинкой на ваш выбор от нашего партнера, компании «Плюшка». Ну, давайте что, послушаем.

0: Вроде бы слышно. Вроде бы
1: очень
0: понятно.
1: Хорошо слышно.
0: А вот ты догадалась, кто это? Она не знает, друзья.
1: Нет,
0: Она не знает.
1: Я не знаю, кто это, я не догадалась.
0: Ну, подумай.
1: Я думаю, у меня пока ощущение, что это кто-то пернатый. Ну, вот такое. А вот не угадайте по Алексею. Знаете, как он это? То ли да, то ли нет.
0: 8-3-9-405-49-45. Друзья, отгадываем сегодня интересный звук. На кону вкуснейший дрожжевой пирог от компании «Плюшка».

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: А мы встречаем нашего радиослушателя, дозвонившегося. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Николай.
0: Николай, серьезный мужчина у нас.
2: Да, Николай возле приемника, по-моему, находится.
0: Да, сделайте радиоточку потише, Николай, и нам будет классно вас слушать. Николай, вот, что нового? Рассказывайте, какие дела?
1: Все хорошо.
0: Так, это понятно. А новости-то какие?
2: Николай, вы, наверное, в школу собираетесь, да?
1: Не, я уже около школы подъезжаю к ней, но тут пробка.
0: Тут пробка. Это где там пробка? Возле первой школы?
1: Да, около третьей.
0: Около третьей школы. Хорошо, Николай, какие у вас будут варианты? Вот что за звук? Давайте еще разочек послушаем, чтобы вновь подключившиеся радиослушатели поняли, что мы здесь отгадываем вот такой звук.
1: Я думаю, то, что это обезьяна.
0: Обезьяна. Так. Хорошая версия, но... К сожалению, Николай, это не обезьяна. Кому-то будут приветы?
1: Да. Вам, конечно же, семье и всему Нового Воронежу.
2: Спасибо большое.
0: Тебе желаем пятерок, хорошего настроения.
2: Да, и чтоб сегодня быстро уроки все прошли.
1: Спасибо.
0: До свидания. Не переживай, Николай.
2: Да, не расстраивайся.
0: Еще будет шанс, обязательно одержишь победу. Друзья, ну что, звук у нас не разгадан. 8-3-9-405-49-45.
2: Мне кажется, обезьяна может так сделать, если повторить. Обезьяна вообще передразнивает. Да.
0: Может все, что хочешь. Ну давай какие-то немножко раскроем подсказки. Вот. Тот, кто издает этот звук, они активны ночью.
2: Не, нормально, подождите, ребята. Он говорит, давай раскроем подсказки. Я понятия не имею, кто это. Сейчас я тоже сижу и гадаю.
0: Ну вот, я тебе вот, сейчас буду подсказывать.
2: Давай мне помогай.
0: Активны ночью. Ну, понятно, это животное, да?
2: Животное, да.
0: Так, хорошо, плавают. Вот так. Некоторые факты я исключаю специально. Питаются мелкими насекомыми.
2: Ага. Вон оно
0: и...
2: что, Михалыч.
0: А дальше у нас вот есть звонок. А давай послушаем.
2: Давай.
0: Алло, доброе утро.
3: Алло. Доброе утро.
0: Доброе. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
3: Меня зовут Людмила.
2: Людмила, вы нам уже звонили или первый раз дозвонились?
3: Звонил сын. А я к вам первый раз дозвонилась.
2: Ну, поздравляем вас с дебютом. Будете сразу говорить свою версию или хотите еще раз послушать?
3: Да. Нет, я вот думаю, что это лягушки.
0: Лягушки. Ой, слушайте, а вот классно как, что про лягушек.
2: Версия мы... хорошая, глянь, плавают и насекомками.
0: Сегодня отмечается день прыгающей лягушки. Вот, вот она и звук-то не просто так появился. Но, к сожалению...
2: Людмила, увы, не лягушка оказывается.
0: Не лягушка. Будут кому-то приветы, Людмила?
3: Да, передать хотела бы привет всему Атомтехэнерго, вот, своему коллективу, вот, отделу административно-хозяйственного обеспечения, а так всему Нововоронежу и вам, Алексей Иванов.
2: Спасибо большое.
0: Взаимно.
2: Да, хорошего вам дня.
0: Позитива, отличного настроения. Звук у нас не разгадан, друзья. 8-3-9-405-49-45. На кону, кстати, классный подарок от компании «Плюшково». Вкуснейший дрожжевой пирог.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Отбрось все заботы, прием не ключи. Музыку слушай, не грусти. Раздают позитив, бесплатно берите. Ладно, Вершинина и Алексей Никитин.
7: Ну а мы сегодня раздаем не только позитив, но еще и вкусняшки от «Плюшки». Прекрасный дрожжевой пирог, который может выиграть тот, кто сейчас угадает, какой же звук все-таки мы загадали.
8: У нас есть звонок. Алло, доброе утро.
9: Доброе утро.
8: Доброе, серьезный мужчина. Как вас зовут?
9: Сергей.
8: Сергей?
9: Да.
7: Очень приятно, Сергей.
8: Сергей, ну расскажите нам всем, чем вы занимаетесь?
9: В данный момент?
8: Да.
9: Детей только отвел в школу.
8: Так, и домой отдыхать, спать или на работу?
9: Как все приличные люди.
8: Вот это да, классно. Мы вам немножко завидуем. Ну что, звук слышали или еще послушаем?
9: Послушаем еще.
8: Послушаем, пожалуйста. Вот в конце вообще какие-то...
7: В конце лягушка, как... реальная лягушка.
8: Хорошо.
9: Я так предполагаю, что это дельфин.
8: Дельфин. Интересная версия, но...
7: Не дельфин.
8: Я вам сейчас подскажу. У меня есть подсказка. Не знаю, поможет она вам или нет. У меня всегда такие необычные подсказки. Это очень необычные существа. У них почти нет врагов в природе. И потому они иногда сами становятся вредителями для окружающей среды. Но тем не менее, есть в них что-то очень-очень интересное, что нас, людей, привлекает.
7: Ну вот чем не дельфин, Сергей, скажите, вообще прям вообще подходит. Реально.
8: Ну а еще девиз этих животных: все полезно, что в рот полезло. Они вот всеядные. Они все едят.
7: Не знаю, до этого были насекомые, сказал.
8: И не только, оказывается. Я вот читаю, просто знакомлюсь с этим существом. Вот самое главное, не спалиться, не назвать вслух.
7: Сергей, скажите, это вообще какой-то, лабубу просто.
9: Да, просто, да. Как-то прям...
7: Я вместе с вами также сижу, угадываю, да.
8: Ну, еще шанс у вас есть. Давайте еще одна попытка.
9: Больше вариантов нету.
8: Вариантов нет, зато есть наверняка приветы кому-то.
9: Привет всему Новому Воронежу.
8: Здорово, спасибо вам за звонок.
7: Хорошего вам
8: хорошего дня. Ну, а мы будем продолжать. Сразу после информационного блока, друзья. 839-405-49-45. Это номер для связи. У нас интересный звук. Ну, давай еще разочек послушаем.
7: Давай, давай.
8: Классный.
7: А повторять не будем. А сам сможешь повторить такое?
8: Нет. А зачем?
7: Тренируйся.

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин назвал комплекс «Сармат» самым мощным в мире, поздравив РВСН с успешным пуском новейшей межконтинентальной баллистической ракеты. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность полета превышает 35 тысяч километров. Это дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Первый ракетный полк поставят на боевое дежурство до конца года. Россия модернизирует силы ядерного сдерживания с начала 2000-х годов, когда США вышли из договора по ПРО, отметил Владимир Путин. Президент накануне в Кремле встретился с министром экономического развития Максимом Решетниковым, который доложил, что экономика страны, несмотря на внешние вызовы, проявила себя весьма достойно, она всегда развивается циклично. За периодами роста следует фаза стабилизации, доложил Решетников Путину. Говоря о доле импорта ВВП России, министр отметил, что она существенно снизилась. Россия опирается на собственные силы. Также Решетников отметил, что реальные зарплаты растут. В марте они подросли на 8%. Рост реальных доходов населения в первом квартале составил 2,6%. Россиянам разрешили проходить на посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково по биометрии. Подписано постановление правительства о соответствующем пилотном проекте, сообщили в аппарате вице-премьера руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Сервис запустит до конца первого полугодия этого года. Эксперимент коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Петербургом. К эксперименту могут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры. Сейчас сервис находится в высокой степени готовности, отметил Григоренко. Чтобы воспользоваться ускоренными биометрией предполетными проверками, нужно заранее зарегистрировать свои биометрические данные в единой системе. Это можно сделать в уполномоченном банке, а также в аэропортах, в специальных точках. От человека потребуется дать согласие на обработку персональных данных. Эксперимент начнется 1 июля и продлится до 1 апреля будущего года. Вспышка хантавируса на круизном лайнере «Хондиус» не несет каких-либо серьезных угроз, сообщил гендиректор организации Тедрос Адхамом Гебрейесус. Он отметил, что на настоящий момент зафиксировано 9 случаев заражения. В отношении еще 2 пациентов существует подозрение на заражение хантавирусом, но им необходимо провести дополнительное обследование. Все пациенты изолированы, находятся под наблюдением врачей. В ближайшие недели могут быть выявлены новые случаи, не исключил Гебрейесус. Он рекомендовал тщательно наблюдать за пациентами до 21 июня. Курс доллара 73,79, курс евро 87,38. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе утро, дорогие друзья! Просыпайся, любимый город!
1: Всем и каждому желаем фантастически удачной, 100% успешной весенней среды. Сегодня будет самый лучший день. Доброе-предоброе!

0: Да-да, друзья, я надеюсь, что вы поймали тот момент, словились на этом звуке и поняли, это же вот это животное. Я, кстати, не догадалась, сегодня мы загадываем очень интересный такой звук, и можно я прочитаю сообщение?
1: Ну да, вот, конечно.
0: Александр пишет: доброе утро, Алексей, Лана, всем привет, просто привет. Но Александр

0: добавил, это же выдровидный свинокур.
1: Как еще раз?
0: Выдровидный свинокур.
1: Как еще раз?
0: Там выдра есть, и свинья, выдра... и курица. Выдровидный свинокур,
1: интересно.
0: Да.
1: Интересно. Хорошая версия.
0: Это кого-то нового скрестили.
1: Ура, Александр, вы победили. Ну, мы шутим, конечно же.
0: А ну, еще и Михаил нам написал. А если серьезно, то похоже на нутрию. Это мнение Михаила. А также он написал, вообще это Вершинина с Никитиным угорают на увеличенной скорости.
1: Да, с использованием ИИ.
0: ИИ. А ты какую партию исполняешь? Вот я, наверное, где лягушечка квакает.
1: А мы сейчас давай послушаем, чтобы уж точно распределить роли. Итак,
0: хорошо.
1: Звук заряжен. Друзья, слушаем внимательно. Он у нас еще не разгадан сегодня. Вот, в конце не, это не, я.
0: Я высокие ноты все-таки буду брать.
1: А у нас есть телефонный звонок. Давай послушаем нашего радиослушателя. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
1: Дмитрий, вы в прямом эфире. Рассказывайте, какие новости?
2: Да, находимся в отпуске с супругой. Прекрасная погода с утра.
1: Отдыхаете на даче или...
2: Да, на даче.
1: Вот не спится вам в отпуске. Если бы я был в отпуске 8...
0: Я бы тоже 8-12. Вот такие бы звуки угадывали, да?
1: Да. Ну, люди на даче. Что там на даче вот сейчас? Что делаете вы?
2: Алло.
1: Да-да-да-да-да. Расскажите, вот на даче чем занимаетесь?
2: Стройкой.
1: Ага. Гараж строите или прям вот полноценный дом?
2: Полноценный дом.
0: А рассаду супругу... А супруга уже посадила помидоры?
2: Да, уже посадили картошку, помидоры, огурцы.
1: Вот, ну, молодцы. Да. Посадили огурцы. Хорошо, какая версия у вас будет? Что за звук мы загадали сегодня?
2: Я думаю, что это енот.
1: Енот? А почему вы так вот подумали?
2: Ну, где-то я слышал такой звук. Полагаю, что это енот.
0: В джунглях Амазонии.
1: Ну что?
0: Ну что, ну...
1: Вот вам наша вот кнопка.
0: Вам наш... Приз!
1: Поздравляем, поздравляем, поздравляем. Да, это енот.
0: И как в поле чудес. И вы получаете автомобиль.
1: Не автомобиль. Получаете вкуснейший дрожжевой пирог из нежного ароматного теста с начинкой на ваш выбор от компании «Плюшка». Еще раз наше поздравление.
2: Спасибо.
0: Представляете, как здорово, вы сегодня с чайком, кофейком, на даче, стройку немножечко отложите или просто отдыхать уже будете от работы и со вкусным пирогом. Сказка, да,
1: сказка.
0: Отпуск.
1: А кому-то будут приветы?
2: Да, будет привет всему Воронежу, Колодезной и электроцеху Воронежской АЭС.
1: Шикарно, оставайтесь на линии вне эфира, я расскажу вам, как и где получить ваш честно заработанный подарок. Ну, вот так вот, легко и просто. Человек сделал выводы, послушал несколько раз, дозвонился и...
0: А я не догадалась.
1: Подарок.

0: Слушай, ну вот пока от енотов далеко мы не ушли, я хочу рассказать. Они интересны, активны ночью, хорошо лазают по деревьям и плавают. И при опасности, представляешь, могут притворяться мертвыми. Вот тебя остановил сотрудник ДПС, а ты...
1: И все. Прикинулась, да?
0: Да. Питаются насекомыми, мелкими грызунами и земноводными к осени. Основу рациона составляют растительные корма, в том числе плоды, желуди и орехи. А еще пищу, собранную воды, еноты отмывают от песка и грязи. Вот такие они чистоплотные.
1: А еще ты видел, что они в домах и квартирах устраивают те, кто заводит енотов?
0: Полнейший хаос. Они вроде бы милые, но...
1: Милые-милые, да.
0: Милые беспредельщики.
1: Именно так.
0: А ты знаешь, вот как дети енотики маленькие называются, которые родились?
1: Нет.
0: Щенки.
1: Щенки?
0: Щенки, да. Они рождаются слепыми, глухими, но потом...
1: Ничего нового, да.
0: Все нормально, да. У них все получается. Вот такая информация... А енота.
1: Слушай, ну интересно, интересно, да, милые беспредельщики, надо запомнить это.
0: Ну, а чистюли? Беспределят, но тем не менее.
1: И чистюли, да. Слушай, а вот скажи гав или мяу. Вот неожиданно.
0: Скажи, да, да.
1: Ну скажи.
0: Ну, гав.
1: Гав. Знаешь, вот чем ты сейчас занимаешься? Ты занимаешься ономатопеей.
0: Ономатопея?
1: Ну, ономатопея.
0: Ерундой я занимаюсь.
1: Нет, это звукоподражание. Это вот всегда, когда мы говорим там гав, мяу или там трактор изображаем, вот то, что с детьми там показываем, это ономатопея. Вот, мы же должны сегодня новое слово выучить, правда?
0: Давай сделаем традицию, будем пополнять словарный запас.
1: Да. Вот, ономатопея.
0: От тебя будет, да, каждое утро новое слово. Назначаем тебя ответственным. Вот сегодня ономатопея.
1: Ономатопея.
0: Это да. Подражание.
1: Это, да, подражание звуков, да. Любых причем, да. Хоть технические, хоть животные.
0: А вот Александр нам написал: ну, точно, это же енотовидный свинокур. То есть близок был, близок, да, Александр.
1: Да. То есть не выдровидный. Не выдровидный.
0: Не выдровидный.
1: Енотовидный.
0: Енота.
1: Но он знаменитый, помнишь, да, Александр, знаменитый заводчик енотовидных свинокуров. Вообще он, в принципе, специалист по свинокурам, выставки, да, это все его, медали, кубки. Александр, точно же, да? Как сейчас, сохраняйте потомство свинокуров.
0: Слушай, а здесь вот на просторах интернет следующая информация. Найдено копеечное средство от панических атак. Ну, полезно.
1: Слушайте, ребят, видели, да, вот копеечное средство от боли в суставах, от еще чего-то. Леша у нас, похоже, подписан на эту газету, знаешь, которая приходит бесплатно.
0: Экономлю.
1: В это.
0: Да. Ну, а как? Экономлю, конечно.
1: Почтовый ящик.
0: Давай, приходится.
1: Копеечное средство.
0: Так вот, ученые официально разрешили лечить нервы, знаешь как?
1: Как?
0: Чем даже, скажу?
1: Чем?
0: Кислыми червячками. Вот которые на кассе, знаешь, вот эти всякие вкусняшки, дети всегда их выпрашивают. С кем простая? Когда вас накрывает экзистенциальный кризис, нужно закинуться самым ядерным мармеладом. Лицо сворачивается в трубочку, рецепторы в шоке, и мозгу становится тупо не до тревоги. Вы слишком заняты попыткой выжить после этой химической атаки. А еще вот... Там, знаешь, да-да-да.
1: Главное понять, когда тебя накрыл экзистенциальный кризис. Понимаешь, вот осознать
0: ну,
1: это, все, да?
0: Когда ты уже вот... Заземлением это называют ученые. Хотя по факту вы просто отвлекаете себя от мыслей о будущем жгучей кислоты. Ритмичное, кстати, жевание окончательно добивает стресс. Все, вот мармеладочку жуешь, тут кислота, и стресс от тебя уходит.
1: Копеечные средства. Слушай, они ни разу не копеечные. Может быть, сразу тогда лимонки?
0: Можно, можно.
1: Вот не зря же люди шутят, да? Иди съешь лимон, да? Почему у тебя лицо такое довольное?
0: Да, вот если мир вокруг рушится, друзья, просто купите пакет мармеладок и все. И делайте лицо попроще.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона «Восточная», 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.
4: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
5: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
6: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Разбудильник.
8: На «Радиопортал» наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в среду, 13 мая.
9: Овны. Уверенность поможет преодолеть любые сомнения.
8: Тельцы. Вас ждет момент триумфа. Не упустите его.
9: Близнецы. День подходит для ярких идей и нестандартных решений.
8: Раки. Творческий подход принесет неожиданный успех.
9: Львы. Финансовая удача возможна, если действовать обдуманно.
8: Девы. Мелкие усилия сложатся в большой результат.
9: Весы. Время сказать «да» тому, что давно откладывали.
8: Скорпионы. Секрет успеха в умении дождаться самого подходящего момента.
9: Стрельцы. Приключения уже рядом. Сделайте шаг навстречу.
8: Козероги. Надежный союзник окажется рядом в нужный час.
9: Водолеи. Сегодня вы способны вдохновить других на перемены.
8: Ну и, наконец, рыбы. Спокойствие станет вашей силой в непростой ситуации.

0: Реклама на радиопортал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8-900-947-8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
5: Купил себе «Джетур».
6: Купил себе «Джетур» в «Мотерленд».
7: Купил «Джетур», «Джетур», только «Джетур» себе купила в «Мотерленд».
8: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили «Джетур», «Дэшинг», «Т1», «Т2» и «Х70+» в «Мотерленд» по приятным ценам. С подарками при покупке. «Джетур Мотерленд». Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
9: Погода в Нововоронеже.
10: По сообщению синоптиков, сегодня, 13 мая, в Нововоронеже ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба.
11: Прямо сейчас в Атомграде ясно, солнечно, осадков не наблюдается, дует слабый юго-восточный, ну а термометр указывает нам на отметку 15 со знаком плюс.

0: Разбудильник.
1: Доброе-доброе утро, друзья. Кто-то уже сейчас на работе, у детей скоро заканчивается первый урок, уже 40 минут урока прошло. Вообще, неделя-то тоже ведь заканчивается. Среда пришла, неделя прошла.
2: Да, всё? В этот раз у нас короткая трудовая неделя. Ну, классно.
1: Подарки мы уже разыграли, но продолжаем с вами общаться. Сегодня мы загадывали звук енота, а вот Александр нам тут рассказывал. Я к тому, что те, кто сейчас подключится, не поймет, о чем. Александр тут веселился, писал, что это выдровидный свинокур, енотовидный свинокур. А потом он написал, когда хорошее настроение, кого я только не заводчик в своей фантазии. Не зря же я папа Плетушкина. Да, плетете все, что хотите. И написал, что жене с нами весело. Но это здорово, когда в семье супругам некогда скучать. Каждый, либо один, либо оба с чувством юмора. Но главное, чтобы понимали шутки друг друга.
2: Творческие, веселые, позитивные у нас радиослушатели. Ну, мы тоже не отстаем. Я здесь... стих написал, вот пока слушали мы мальчика-бродягу.
1: Ох!
2: Слушай, давай. Итак, когда вокруг бушует хантавирус, когда тошнит уже от политических проблем, когда во всем тебе показывают минус, одно спасение есть. 103.1 FM. Круглогодично, ежедневно, ежечасно. Портал нас лечит музыкой своей. Включи его, и будет жизнь прекрасна, и сердце станет веселей.
1: Ой, аплодисменты, аплодисменты.
2: Вот. Как тебе такое?
1: Один только вопрос. А почему я ее не заметила?
2: А кого ее?
1: Музу, которая к тебе приходила сейчас.
2: Она во сне ко мне приходила.
1: Она во сне приходила? Да. Ну, здорово. Посмотрите, какой у нас Алексей талантливый
2: либо,
1: во всем.
2: Либо вот да. Мы же открыли здесь форточку, и вот, а там обрабатывают клещей на улице.
1: Да, от клещей. Обрабатывают клещей.
2: И вот, понимаешь, возможно, это вот
1: да, друзья, я не подходила к окошку.
2: Повлиял на меня.
1: Знаешь, как есть тоже стихотворение «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Вот Алексей совершил эту ошибку, подошел окно закрыть,
2: и теперь,
1: вдохнул.
2: Целый день буду рифмами разговаривать.

0: Радиопортал.
1: Ух, красота-то какая. Лепота.
2: Ну вот перед песней Алексей нам зачитал прекраснейшее стихотворение, которое он сочинил вместе с музой, которая посетила его ночью. Алексей, а вот такой вопрос. А тебя посещает такое иногда ощущение, как будто падаешь во сне? Было?
3: Ну, конечно же, бывает такое, вот снится что-то и...
2: Вот, и дергаешься, да?
3: Да,
2: вот. Это называется гипногогический рывок.
3: Так.
2: Или сонный старт. В общем, ученые,
3: а почему это происходит?
2: Ученые все выяснили. Сейчас я расскажу. Случается он в момент перехода между бодрствованием и сном. В те несколько минут, когда мозг уже начинает отключаться, но тело еще не полностью передало управление. И в этот момент что-то идет не так. Одна из наиболее принятых гипотез звучит таким образом. В процессе засыпания мозг начинает отключать мышечный тонус. Но это нужно для того, чтобы мы не разыгрывали свои сны физически. Но иногда мозг интерпретирует это резкое расслабление мышц как сигнал опасности, как падение. И моментально посылает сигнал тревоги, выбрасывает адреналин и заставляет тело дернуться. То есть это просто выплеск адреналина. Это первая теория. Но есть вторая, эволюционная. Кстати,
3: интересно.
2: Она мне понравилась
3: интересно.
2: Больше. Вот такая. Наши предки спали на деревьях. Расслабление мышц во время засыпания действительно было опасным. Можно было упасть и погибнуть. Гипногогический рывок мог быть защитным механизмом. Мозг проверял, не теряет ли тело равновесие перед тем, как полностью отключиться. Тебе какая больше нравится теория?
3: Вторая.
2: Вторая. Мне тоже нравится такая, знаешь, проверочка.
3: Слушай, а я еще иногда летаю во сне.
2: Ну, летаешь, растешь. Ну, поверь.
3: Полностью весь или какими-то определенными...
2: Мозги.
3: Мозги растут.
2: Мозги растут, да.
3: Ну, уже хорошо.
2: Мы же его не полностью задействуем, наш мозг-то там на какой-то минимальный процент. А это, наверное, извилинки формируются. Кстати, я тоже летаю во сне, если что.
3: Растем, друзья, растем вместе.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Вот и наступило время финалить. Финалить, но это только на сегодня, друзья.
1: Но мы еще успеваем передать привет на солнечный правый берег Дона Сергею из Яблочного. Он нам шлет тут такие добрые открытки, да. Он слушает наш сегодняшний выпуск, но вот не писал в течение.
0: Пусть утро будет добрым, желает нам Сереже котейка такой, потягивается и кофеек заваривает.
1: Да. И смотри, какая бабочка обалденная летит, красиво. Видимо, очень красивая картинка и как будто действительно у нас там на Дону есть такие, посмотри, пейзажи.
0: Да, ну вот здесь все это сгенерировано в мессенджере Макс. И написано: сделайте приятное друзьям и близким. Сергей, приятно, ты нам сделал это 100%.
1: Спасибо огромное, да, хорошего вам дня.
0: Ну, к праздникам давай. Сегодня отмечается Всемирный день одуванчика, день рождения застежки-липучки, день яблочного пирога, день фруктового коктейля и день прыгающей лягушки.
1: Здорово. Мне кажется, день одуванчика многие дачники, вот кто сегодня там, Дмитрий у нас, кто выиграл, они его отметят. Сейчас же самое цветение, и дачники борются активно с ними. Поэтому с праздником вас, дорогие дачники, с одуванчиками. А именины у нас сегодня отмечают Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.
0: Всем вышеперечисленным аплодисменты, ну а вам, дорогие наши радиослушатели, желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
1: Отличного всем настроения. Помните, что посещать сегодняшний парк пока не нужно. Прогуляйтесь где-то рядом, там обрабатывают от клещей. Берегите себя и свое здоровье.
0: Всех обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин,
1: Лана Вершинина
2: и утреннее шоу «Разбудильник».

0: «Атомная пятиминутка» на Радиопортал.
1: Доброе утро! В эфире новости атомной промышленности, в студии Алексей Никитин. На площадке энергоблока номер 3 Курской АЭС-2 с опережением сроков завершено бетонирование фундамента здания реактора. На площадке сооружения энергоблока номер 3 Курской АЭС-2 завершилось одно из ключевых событий года – бетонирование фундаментной плиты здания реактора. Процесс, занявший 4 месяца, завершился с опережением сроков. Чтобы забетонировать более 5000 квадратных метров плиты, привлекли около 200 рабочих. Все этапы бетонирования сопровождались многоуровневым контролем качества, а специалисты ежедневно отслеживали десятки важных параметров. Предполагается продолжить работы в таком же динамичном темпе, чтобы подготовиться к еще одному ключевому событию года – установке первых элементов внутренней защитной оболочки здания реактора. Строительство на Курской АЭС развернуто на двух энергоблоках – номер 2 и номер 3. Напомним, что в конце апреля текущего года произошло одно из важнейших для атомной отрасли и всей страны событие. Был введен в эксплуатацию первый

ПВР ТАИ Курской АЭС-2, самый мощный энергоблок в России. С момента включения в сеть в конце 2025 года блок выработал уже 1,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Всего, согласно генеральной схеме развития энергетики в России, здесь предстоит построить 4 новых энергоблока общей мощностью 5000 мегаватт, после чего Курская АЭС полностью перейдет на новое поколение реакторов, тем самым повысив безопасность всей отечественной атомной энергетики. Стартовал международный этап отбора на участие в научно-просветительском проекте Росатома «Ледокол знаний». 5 мая начался конкурсный отбор зарубежных участников в рамках 7-го международного научно-просветительского проекта госкорпорации «Росатом» «Ледокол знаний». К участию в международном этапе конкурсного отбора приглашены школьники в возрасте от 14 до 16 лет из 22 стран – Армения, Бангладеш, Беларусь, Боливия, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Киргизия, Монголия, Намибия, Руанда, Сербия, Танзания, Турция, Узбекистан и ЮАР. Победители проекта от каждой страны примут участие в арктической экспедиции к Северному полюсу на борту атомного ледокола «50 лет Победы», которая состоится в августе 2026 года. Некоторые из участников экспедиции станут первыми представителями своих стран, которые достигнут полюса. Конкурсный отбор зарубежных участников пройдет в 3 этапа. На первом этапе участникам, прошедшим регистрацию, предстоит пройти научную викторину. На втором этапе их ждет серия вебинаров по темам перспективных решений Росатома, включая технологии, применяемые для безопасного развития арктического судоходства. После просмотра видеоматериалов каждому участнику предстоит проверить полученные знания и выполнить задания по пройденному материалу. Топ-10 финалистов в каждой стране, набравших наиболее большое количество баллов, по итогам первых двух этапов представят свои идеи на тему финального задания в формате видеовизитки. Уже в третий раз «Ледокол знаний» пройдет в международном формате. Дети из 23 стран мира совершат увлекательное и познавательное путешествие на Северный полюс на атомном ледоколе. В течение 10 дней на борту атомного ледокола школьники будут исследовать Арктику вместе с лучшими спикерами, учеными и блогерами. Экспедиция позволит участникам не только покорить вершину мира, но и расширить кругозор, завести новых друзей, поставить рекорды и даже, возможно, встретить белого медведя, отметил заместитель генерального директора по коммуникациям частного учреждения «Росатом» международная сеть Александра Юстус. АО «ТВЭЛ», управляющая компания топливного дивизиона «Росатома» и компания «Industry Soft Solutions» заключили соглашение о стратегическом партнерстве для развития платформы промышленного искусственного интеллекта «AtomMind». Компании объединяют усилия, чтобы вывести продукт на новый уровень. Платформа эволюционирует из инструмента предиктивной аналитики в единую операционную среду для управление всеми ИИ решениями на предприятии. В отличие от предыдущей версии, ориентированной на локальные задачи, новая платформа позволит централизованно разрабатывать, разворачивать и масштабировать множество ИИ-проектов, обеспечивая консолидацию разнородных данных и безопасность на архитектурном уровне. Ключевая цель – сделать технологии искусственного интеллекта доступными для широкого круга промышленных предприятий, снизить барьеры внедрения и ускорить переход от пилотных проектов к промышленной эксплуатации. Продукт ориентирован на отрасли с высокими требованиями к эффективности и безопасности, атомную энергетику, машиностроение, металлургию, химию и топливно-энергетический комплекс. Новый релиз платформы запланирован на конец 2026 года. В настоящее время радиационный фон в районе расположения атомной станции находится в норме и не превышает естественных фоновых значений. А на сегодня это все новости атомной промышленности. В студии был Алексей Никитин.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Такси остается больным вопросом в автоперевозках. Условия, предлагаемые для работы, сегодня очень далеки от реальности. Цены ползут вверх, ситуация накаляется. Легендарная фраза «Наши люди в булочную на такси не ездят» вновь приобретает актуальность. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Проблема детских перевозок в такси становится все более острой день ото дня. По словам представителей отрасли, такие поездки попросту перестали быть экономически целесообразными как для бизнеса, так и для водителей. Это приводит к тому, что таксисты все чаще отказываются от заказов с детьми, что в свою очередь ухудшает доступность услуг для семей в России. Общественный совет по развитию такси уже направил в Минтранс свои предложения по регулированию данной ситуации. Организация подчеркивает, водители в значительной степени отказывают в услугах клиентам с детьми из-за ряда организационных и экономических трудностей. Основная сложность, разумеется, заключается в необходимости иметь полный комплект детских удерживающих устройств для различного возраста, а иногда и несколько одинаковых, что, разумеется, существенно ограничивает полезное пространство автомобиля, включая багажник, что особенно критично для машин, к примеру, с газобаллонным оборудованием, распространенным, кстати сказать, в российских регионах. Такси-агрегаторы признают существование данной проблемы, отмечая, что работа по детским тарифам влечет за собой дополнительные затраты и ограничения, несмотря на отсутствие отдельной платы для пассажира. Хотя поездка для клиента стоит столько же, сколько и обычная, водитель несет расходы на приобретение, хранение, установку, обслуживание кресел, а также теряет в универсальности использования своего автомобиля. Важно помнить, что таксист несет ответственность за безопасность всех пассажиров, и особенно детей. И если в заказе не было указано наличие ребенка, то отказ в перевозке является обоснованным, и нечего здесь винить водителя.
0: Автомобильные факты.
1: Вот тут-то возникает главный вопрос. Так в чем же загвоздка-то? Детские автокресла, ну это в конце концов не ракеты в космос запускать. Казалось бы, ну обеспечьте вы ими всех и дело, что называется, с концом. Но нет, все оказалось куда сложнее. Оказывается, в России очень мало компаний, которые производят вот эти вот автокресла. Да и производят их не так уж много. А на рынке полным-полно импортных, которым у специалистов куча вопросов по качеству, безопасности. Напомню, что для малышей до 7 лет обязательно установка автокресла или бустера, подобранного согласно росту или весу, там тоже градации. Всякие там адаптеры, накладки на ремни – это не автокресло, помните, и они не считаются детскими удерживающими устройствами. Все эти тонкости прописаны в ГОСТах. И о счастье, если чаду вашему уже больше 7 лет, он ростом выше 150 и весит более 36 килограммов. Эти вполне спокойно могут ездить сзади, пристегнувшись обычным ремнем безопасности. С 12 напомню, что даже спереди, но тоже с ремнем безопасности. А вот всем, кто меньше, беда бедовая. Напомню, что с нынешнего года неправильная перевозка детей теперь бьет существенно по карману. Обычным водителям 5000 рублей. Профессионалам, то есть тем самым таксистам, которые предъявляют потом претензии, почему у него нет детского кресла, 50 тысяч рублей. А организации, которая отправила этого такси на работу, 200 тысяч рублей. Игроки рынка, кстати, уже не просто говорят, они буквально кричат, иногда благим матом о том, что нужно помогать семьям с детьми, особенно многодетным. И самое очевидное, что приходит на ум, ну, мой, конечно же, это дать им всем автомобили. Звучит, конечно, как из области фантастики, ну, особенно в нынешних реалиях, да? Но ведь не такая уж и невыполнимая задача, если подумать, но согласитесь. Если, например, сделать поездки для них более доступными, ввести какие-то льготы или, например, развить вообще социальное такси, которое бы ориентировалось только на поездки родителей с детьми. В общем, как вы сами понимаете, вариантов масса. Самое главное – захотите поставить четкие задачи. Все остальное можно преодолеть. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
4: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: «Автотранс-тур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил. По словам главы государства, Москва была вынуждена после выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности и начать работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих перспективных систем противоракетной обороны. Российский лидер добавил, на завершающей стадии в настоящее время находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками. Это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Владимир Путин отметил, модернизация сил сдерживания является одним из ключевых направлений государственной политики в сфере обороны и осуществляется с учетом изменения международной обстановки и появления новых угроз. Ситуация в экономике России подходит для того, чтобы переходить к смягчению денежно-кредитной политики. Как заявили в Минэкономразвитии, инфляция в годовом выражении сейчас составляет 5,6%, при том, что наметились положительные тенденции по темпам экономического роста, несмотря на минус в первом квартале. Напомню, 24 апреля Банк России 8-й раз подряд снизил ключевую ставку на 0,5% пункта с 15 до 14,5%. Отмечается в настоящее время проинфляционные риски на среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают над дезинфляционными. Основные из них – это усиление геополитической напряженности, помимо этого закрепившиеся на высоком уровне инфляционные ожидания, а также затяжной период роста заработных плат, быстрее производительности труда. Структура ввоза автомобилей в Россию кардинально изменилась после введения заградительной планки утилизационного сбора. Как сообщает Автостат, если по итогам прошлого года вдоль автомобилей с пробегом мощности свыше 160 лошадиных сил приходилось почти 42% импорта, то сейчас это лишь 4,5%. За первые 4 месяца текущего года в Россию везли чуть более 5,5 тысяч легковых автомобилей с пробегом мощностью свыше 160 лошадей. Это в 8 раз меньше, чем в период с января по апрель прошлого года, когда объем ввоза таких автомобилей составлял более 44 тысяч единиц. Высокий рост регистрации в России новых автомобилей немецких и японских брендов в начале нынешнего года объясняется эффектом низкой базы и опасением, что скоро приобрести такие машины станет гораздо сложнее. Минпросвещение запускает горячую линию по вопросам отдыха в детских лагерях. Таким образом, родители школьников смогут получить актуальную информацию о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления в различных регионах России. Помимо этого, в какой орган исполнительной власти или организацию необходимо обратиться для решения конкретного вопроса. Горячая линия будет работать круглосуточно, а вопросы, требующие более детальной проработки или находящиеся вне компетенции операторов, будут направляться в уполномоченные органы или организации. По данным Минпросвещения, в нынешнем году летним отдыхом будут охвачены около 6 миллионов российских детей. Телефон горячей линии по вопросам детского отдыха 8 800 250 28 90. Официальный курс американского доллара 73 рубля 79 копеек. Курс единой европейской валюты 87 рублей 38 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
3: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
5: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
2: Купил себе Jetour.
3: Купил себе Jetour в Motorland.
4: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motorland.
5: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
5: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка». Кухни, в которых живут эмоции.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны. Артиллеристы российской группировки войск «Центр» высокоточным боеприпасом «Краснополь-М2» уничтожили передовой пункт управления сил ВСУ на Днепропетровском направлении. В одном из блиндажей противник развернул передовой пункт управления, из которого велось управление штурмовыми подразделениями ВСУ. Артиллерийский расчет «Геоцент-Б» группировки войск «Север» за один день уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ, опорный пункт, а также более 10 единиц вражеской живой силы на сумском направлении, сообщает РИА Новости. В Сумской области существенные потери несет 107-я бригада территориальной обороны ВСУ, о чем свидетельствуют многочисленные некрологи в соцсетях, сообщили в российских силовых структурах. Расчеты за нефть в мире из традиционного доллара переходят в юань из-за ситуации в Ормузском проливе, поскольку страны ищут более надежные платежные инструменты, заявил министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания Совета управляющих нового банка развития. Удары по нефтедобывающим странам Персидского залива и фактическое закрытие Ираном Ормузского пролива, через который идет пятая часть мировых поставок нефти и газа, негативно сказались на добыче и экспорте до начала конфликта 28 февраля. Через этот водный путь на рынок поступало около 20 миллионов баррелей нефти в день. Договориться по разблокировке пролива пока не удается, добавлю. Ежегодное заседание Совета управляющих нового банка развития впервые пройдет в Москве. 14-15 мая участники заседания планируют обсудить наиболее актуальные вопросы мировой экономики и двухсторонних отношений, включая события на Ближнем Востоке. Единый федеральный стандарт школьного питания необходимо ввести в России, чтобы у детей за годы обучения сформировались привычки здорового образа жизни, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он отметил, что питание учащихся регулируется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, которыми определяют требования к продуктам и приготовлению блюд. Регионы регулируют вопросы организации в зависимости от территориальных особенностей и национальных традиций. Все школьное питание должно идти по федеральному стандарту. Особенное внимание нужно уделить школьникам из многодетных семей, сказал Рыбальченко. Он отметил, что можно организовать процесс таким образом, чтобы каждую неделю готовить одно блюдо из кухни разных народов из единого рекомендованного меню. Роспотребнадзор совместно с погранслужбой усилил пропускной контроль на границе в целях недопущения завоза хантавируса Андес на территорию страны. Хантавирус Андес естественным образом переносит лишь карликовый рисовый хомяк, обитающий в Аргентине и Чили. Вариант хантавируса Андес не встречается в Европе и Азии, а распространен в странах Нового Света, сообщили в Роспотребнадзоре. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Хондиус, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В субботу судно прибыло к берегам Канарских островов. Пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса. 9 из них подтверждены как вирус Андес. В России известен вариант хантавирусной инфекции, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. С начала года вспышек ГЛПС на территории страны не зафиксировано. Ситуация стабильная и контролируемая. Курс доллара на сегодня 73,79, курс евро 87,38. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8 980 343 0004. «Собирайка». Кухни, в которых живут эмоции.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал»
3: 303-00. Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Такси остается больным вопросом в автоперевозках. Условия, предлагаемые для работы, сегодня очень далеки от реальности. Цены ползут вверх, ситуация накаляется. Легендарная фраза «Наши люди в булочную на такси не ездят» вновь приобретает актуальность. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Проблема детских перевозок в такси становится все более острой день ото дня. По словам представителей отрасли, такие поездки попросту перестали быть экономически целесообразными как для бизнеса, так и для водителей. Это приводит к тому, что таксисты все чаще отказываются от заказов с детьми, что в свою очередь ухудшает доступность услуг для семей в России. Общественный совет по развитию такси уже направил в Минтранс свои предложения по регулированию данной ситуации. Организация подчеркивает, водители в значительной степени отказывают в услугах клиентам с детьми из-за ряда организационных и экономических трудностей. Основная сложность, разумеется, заключается в необходимости иметь полный комплект детских удерживающих устройств для различного возраста, а иногда и несколько одинаковых, что, разумеется, существенно ограничивает полезное пространство автомобиля, включая багажник, что особенно критично для машин, к примеру, с газобаллонным оборудованием, распространенным, кстати сказать, в российских регионах. Такси-агрегаторы признают существование данной проблемы, отмечая, что работа по детским тарифам влечет за собой дополнительные затраты и ограничения, несмотря на отсутствие отдельной платы для пассажира. Хотя поездка для клиента стоит столько же, сколько и обычная, водитель несет расходы на приобретение, хранение, установку, обслуживание кресел, а также теряет в универсальности использования своего автомобиля. Важно помнить, что таксист несет ответственность за безопасность всех пассажиров, и особенно детей. И если в заказе не было указано наличие ребенка, то отказ в перевозке является обоснованным, и нечего здесь винить водителя.
0: Автомобильные факты.
1: Вот тут-то возникает главный вопрос. Так в чем же загвоздка-то? Детские автокресла, ну это в конце концов не ракеты в космос запускать. Казалось бы, ну обеспечьте вы ими всех и дело, что называется, с концом. Но нет, все оказалось куда сложнее. Оказывается, в России очень мало компаний, которые производят вот эти вот автокресла. Да и производят их не так уж много. А на рынке полным-полно импортных, к которым у специалистов куча вопросов по качеству, безопасности. Напомню, что для малышей до 7 лет обязательно установка автокресла или бустера, подобранного согласно росту или весу, там тоже градации. Всякие там адаптеры, накладки на ремни – это не автокресло, помните, и они не считаются детскими удерживающими устройствами. Все эти тонкости прописаны в ГОСТах. И о счастье, если чаду вашему уже больше 7 лет, он ростом выше 150 и весит более 36 килограммов. Эти вполне спокойно могут ездить сзади, пристегнувшись обычным ремнем безопасности. С 12 напомню, что даже спереди, но тоже с ремнем безопасности. А вот всем, кто меньше – беда бедовая. Напомню, что с нынешнего года неправильная перевозка детей теперь бьет существенно по карману. Обычным водителям 5000 рублей. Профессионалам, то есть тем самым таксистам, которые предъявляют потом претензии, почему у него нет детского кресла, 50 тысяч рублей. А организации, которая отправила этого такси на работу, 200 тысяч рублей. Игроки рынка, кстати, уже на работу, 200 тысяч рублей. Игроки рынка, кстати, уже не просто говорят, они буквально кричат, иногда благим матом, о том, что нужно помогать семьям с детьми, особенно многодетным. И самое очевидное, что приходит на ум, ну, мой, конечно же, это дать им всем автомобили. Звучит, конечно, как из области фантастики, ну, особенно в нынешних реалиях, да? Но ведь не такая уж и невыполнимая задача, если подумать, но согласитесь. Если, например, сделать поездки для них более доступными, ввести какие-то льготы или, например, развить вообще социальное такси, которое бы ориентировалось только на поездки родителей с детьми. В общем, как вы сами понимаете, вариантов масса. Самое главное – захотите поставить четкие задачи. Все остальное можно преодолеть. Удачи!
0: «За баранкой».
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте «Ресторан Дон», Нововоронеж.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
5: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
6: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
7: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
8: Купил себе Jetour.
9: Купил себе Jetour в Motherland.
10: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motherland.
11: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motherland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motherland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радиопортал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8-951-867-45-91.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Максимальная сумма материнского капитала в России за последние 10 лет выросла в 2,1 раза, подсчитала РИА Новости. Программа материнского капитала была запущена в 2007-м. Тогда его размер составил 250 тысяч рублей. До 2020 года право на такую выплату получали семьи, в которых появился или был усыновлен второй или последующий ребенок. С 2022 года маткапитал выплачивается и за первого ребенка. В этом году выплата на первенца составляет 729 тысяч рублей. На второго ребенка дополнительно выплачивается 234 тысячи рублей. При этом, если за первого ребенка родители не получили выплату, то за второго рожденного полагается 963 тысячи рублей. Таким образом, за последние 10 лет максимальная сумма материнского капитала возросла до 963 тысяч рублей. Росавтодор выступил против строительства дорог с цементно-бетонным покрытием из-за вопросов, связанных с их надежностью и долговечностью, пишут «Известия». В Росавтодоре отметили, что характеристики дорог из цемента существенно снижаются из-за воздействия множества факторов. Одно из наиболее значимых негативных воздействий – использование на таких дорогах шипованных шин, особенно при высоких скоростях движения, указали там. По данным Росавтодора, шипованные шины создают на дорогах из цемента колеи и выбоины, снижают ровность покрытия, повышают уровень шума и способствуют образованию пыли при трении. Негативным фактором также являются перепады температур, из-за которых на дорогах могут образоваться трещины, термическое напряжение, а также может возникнуть постепенное разрушение структуры бетона. Россия по итогам прошлого года стала 6-й в Европе и 11-й в мире по производству вина. На нее пришлось 2,5% мирового объема, следует из данных Международной организации виноградарства и виноделия. Изменения в торговой и политической среде совпали с сокращением зарубежных поставок и усилением роли внутреннего производства. Параллельно меры поддержки винодельческого сектора способствовали его развитию в последние годы, отмечают аналитики организации. Италия признана крупнейшим производителем вина в мире, она стала одной из немногих ведущих стран-производителей, которым удалось сохранить объем на уровне, близком к средним показателям последних лет. По оценкам, он составил почти 44,5 миллиона гектолитров. Роспотребнадзор перечислил регионы по федеральным округам России, в которых имеется повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом. Так, в частности, в Центральном федеральном округе число эндемичных регионов вошли Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области, а в число эндемичных регионов Уральского федерального округа вошли Курганская, Свердловская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра и Челябинская область. Как рассказал кандидат медицинских наук и врач-терапевт Андрей Кондрахин, массовое распространение клещей по воздуху не наблюдается, и подобные случаи обычно являются результатом стечения обстоятельств. Кондрахин обратил внимание на то, что укус в районе головы может ускорить развитие энцефалитной инфекции, поэтому в такой ситуации следует незамедлительно обратиться в травмпункт. Там клеща можно сдать на анализ, что позволит минимизировать риск заражения опасными заболеваниями. Курс доллара 73,79, курс евро 87,38. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
2: Купил себе Jetour.
3: Купил себе Jetour в Motorland.
4: Купил Jetour, Jetour, только Jetour. Себе купила Motorland.
5: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: хотите.
1: Реклама на радиопортал.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе. Днем дарит энергию и настроение. А вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни. Мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже. Промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка». Кухни, в которых живут эмоции.
4: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Купил себе Jetour.
5: Купил себе Jetour в Motorland.
6: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motorland.
7: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing, T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка». Кухни, в которых живут эмоции.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
5: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
6: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов. В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
1: «Автотранстур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
4: Купил себе «Джетур».
5: Купил себе «Джетур» в «Мотерленд».
6: Купил «Джетур», «Джетур», только «Джетур» себе купила в «Мотерленд».
7: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили «Джетур», «Дэшинг», «Т1», «Т2» и «Х70+» в «Мотерленд» по приятным ценам. С подарками при покупке. «Джетур Мотерленд». Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия предлагает Соединенным Штатам сотрудничать, не дожидаясь урегулирования конфликта на Украине. Москва подчеркивает, в настоящее время у двух государств есть множество совместных проектов, которые можно реализовывать сообща, в их числе разведка природных ресурсов и торговых путей. Кроме того, сотрудничество в области энергетики. Напомню, ранее в Кремле сообщили, в ходе недавно состоявшегося диалога между лидерами России и Соединенных Штатов особое внимание было уделено новым экономическим и энергетическим инициативам. Известно, ряд масштабных проектов в экономике уже предметно обсуждались между представителями двух государств. Президент и двух держав сошлись во мнении, сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка. В свою очередь, Владимир Путин рассказал Дональду Трампу о террористических методах, используемых Киевом. В Министерстве иностранных дел заявили о возвращении времен диктата силы. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, в рамках БРИКС члены объединения стремятся к балансу, учету интересов друг друга. Отношения с опорой на взаимное уважение должны оставаться безусловным приоритетом содружества. Чего не скажешь об американских коллегах, которые раз за разом доказывают, не стоит следить за словами. Реальные дела – яркое тому свидетельство. Соединенные Штаты открыто заявляют о намерении забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу для контроля над энергопотоками. Вашингтон хочет потратить на это примерно в 10 раз меньше, чем изначальные вложения со стороны Европейского Союза. Запад в настоящее время всеми силами, используя неоколониальные методы эксплуатации, пытается запретить покупать российский газ и нефть. Напомню, ранее Владимир Путин призвал западные страны протереть глаза и избавиться от мышления эпохи колониализма. Гаражная амнистия продлена еще на 5 лет до 1 сентября 2031 года. С учетом замечаний Кабинет министров поддержал данный законопроект. Упрощенный порядок регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними коснется только капитальных строений, которые были возведены ранее 30 декабря 2004 года и не признаны самовольными постройками. То есть, если строение признано самовольной постройкой, то такой объект под амнистию не попадает. Продление данной государственной инициативы позволит гражданам оформить гараж и участок в упрощенном порядке, а не переходить на общие механизмы, которые требовательны к документам и нередко приводят к судебным спорам. Дополнительные 5 лет дают запас времени тем, кто еще не собрал старые кооперативные справки и документы БТИ, кому предстоит межевание и ожидание муниципальных процедур, а также жителям регионов с большим объемом неучтенной гаражной застройки. Свыше 747 тысяч человек зарегистрированы на ЕГЭ в нынешнем году. Для них организовано свыше 6 тысяч пунктов сдачи. Небольшая часть смогла пройти тестирование досрочно. Такую возможность преодолели около 2,5 тысяч человек. Экзамен прошел штатно в нормальной рабочей обстановке, без каких-то серьезных технических сбоев. Выпускники 9 классов также готовятся к экзаменационной паре. Им предстоит сдавать ОГЭ. Экзамены пройдут более чем у 1,5 миллиона школьников. Пока что в программу входят 2 обязательных предмета – русский язык и математика, и 2 предмета по выбору. А вот с 2028 года выпускникам станет сложнее, ведь появится 3-й обязательный предмет. Федеральный институт оценки качества образования уже начал работу над моделью проведения устного испытания по истории. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 38 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Такси остается больным вопросом в автоперевозках. Условия, предлагаемые для работы, сегодня очень далеки от реальности. Цены ползут вверх, ситуация накаляется. Легендарная фраза «Наши люди в булочную на такси не ездят» вновь приобретает актуальность. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Проблема детских перевозок в такси становится все более острой день ото дня. По словам представителей отрасли, такие поездки попросту перестали быть экономически целесообразными как для бизнеса, так и для водителей. Это приводит к тому, что таксисты все чаще отказываются от заказов с детьми, что в свою очередь ухудшает доступность услуг для семей в России. Общественный совет по развитию такси уже направил в Минтранс свои предложения по регулированию данной ситуации. Организация подчеркивает, водители в значительной степени отказывают в услугах клиентам с детьми из-за ряда организационных и экономических трудностей. Основная сложность, разумеется, заключается в необходимости иметь полный комплект детских удерживающих устройств для различного возраста, а иногда и несколько одинаковых, что, разумеется, существенно ограничивает полезное пространство автомобиля, включая багажник, что особенно критично для машин, к примеру, с газобаллонным оборудованием, распространенным, кстати сказать, в российских регионах. Такси-агрегаторы признают существование данной проблемы, отмечая, что работа по детским тарифам влечет за собой дополнительные затраты и ограничения, несмотря на отсутствие отдельной платы для пассажира. Хотя поездка для клиента стоит столько же, сколько и обычная, водитель несет расходы на приобретение, хранение, установку, обслуживание кресел, а также теряет в универсальности использования своего автомобиля. Важно помнить, что таксист несет ответственность за безопасность всех пассажиров, и особенно детей. И если в заказе не было указано наличие ребенка, то отказ в перевозке является обоснованным, и нечего здесь винить водителя.
0: Автомобильные факты.
1: Вот тут-то возникает главный вопрос. Так в чем же загвоздка-то? Детские автокресла, ну это в конце концов не ракеты в космос запускать. Казалось бы, ну обеспечьте вы ими всех и дело, что называется, с концом. Но нет, все оказалось куда сложнее. Оказывается, в России очень мало компаний, которые производят вот эти вот автокресла. Да и производят их не так уж много. А на рынке полным-полно импортных, к которым у специалистов куча вопросов по качеству, безопасности. Напомню, что для малышей до 7 лет обязательно установка автокресла или бустера, подобранного согласно росту или весу, там тоже градации. Всякие там адаптеры, накладки на ремни – это не автокресло, помните, и они не считаются детскими удерживающими устройствами. Все эти тонкости прописаны в ГОСТах. И о счастье, если чаду вашему уже больше 7 лет, он ростом выше 150 и весит более 36 килограммов. Эти вполне спокойно могут ездить сзади, пристегнувшись обычным ремнем безопасности. С 12 напомню, что даже спереди, но тоже с ремнем безопасности. А вот всем, кто меньше – беда бедовая. Напомню, что с нынешнего года неправильная перевозка детей теперь бьет существенно по карману. Обычным водителям 5000 рублей. Профессионалам, то есть тем самым таксистам, которые предъявляют потом претензии, почему у него нет детского кресла, 50 тысяч рублей. А организации, которая отправила этого такси на работу, 200 тысяч рублей. Игроки рынка, кстати, уже не просто говорят, они буквально кричат, иногда благим матом о том, что нужно помогать семьям с детьми, особенно многодетным. И самое очевидное, что приходит на ум, ну, мой, конечно же, это дать им всем автомобили. Звучит, конечно, как из области фантастики, ну, особенно в нынешних реалиях, да? Но ведь не такая уж и невыполнимая задача, если подумать, но согласитесь. Если, например, сделать поездки для них более доступными, ввести какие-то льготы или, например, развить вообще социальное такси, которое бы ориентировалось только на поездки родителей с детьми. В общем, как вы сами понимаете, вариантов масса. Самое главное – захотеть и поставить четкие задачи. Все остальное можно преодолеть. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
5: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
6: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
7: Купил себе Jetour.
8: Купил себе Jetour в Motherland.
9: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motherland.
10: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motherland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motherland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Автотранс-тур. Ваш проводник.

0: проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

closer. Don't speak. I can feel you in the dark.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись, мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

My love, yes. My love, yes. My love.